FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: FM.
1: You reap what you sow. No doubt you're alone. You reap.

0: Ну такой себе весна, как весна. В Минске 19 с плюсом и дождь в среду. В Гродно и Бресте 20 градусов тепла. В Гомеле 24, облачно с прояснениями. В Могилеве и Витебске до плюс 26, небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: FM. Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся.
1: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Ну такой себе весна, как весна. В Минске 19 с плюсом и дождь в среду. В Гродно и Бресте 20 градусов тепла. В Гомеле 24, облачно с прояснениями. В Могилеве и Витебске до плюс 26, небольшой дождь.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
5: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Лакшери Моторс Плюс.
6: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Лакшери Моторс Плюс. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и

Radio Fury.

Новинки эфира на центре. Нифра. Awaken your soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemura.

0: рекомендации белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
4: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
7: Танцевальное радио. Центр FM.
8: Новый трек.

Ну такой себе весна, как весна. В Минске 19 с плюсом и дождь в среду. В Гродной, Бресте 20 градусов тепла. В Гомеле 24, облачно с прояснениями. В Могилеве и Витебске до плюс 26, небольшой дождь.

0: Центр FM.
1: Начало часа представляет официальный дилер BLG и Geely. Luxury Motors Plus.
2: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Как сохранить лето в банке?
1: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
1: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-6966.
4: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.

эфира на центре. Хардвелл и Сара Ди Уоррен. No Sleep. Vivid Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Новости.
1: В исполнение поручений президента в Белоруссии реализуют проект перевода всего дойного стада страны в современные высокотехнологичные условия содержания. Правительство уже определило перечень инвестпроектов. Главная цель – масштабировать опыт успешных хозяйств. Таких в стране все больше. Идеальная чистота, контроль климата для животных и электронные чипы на каждой буренке. Коровы в ответ на заботу дают рекордные надои. Выверенные технические решения, профессионализм и хозяйственность приносят результаты на каждом отдельном молочно-товарном комплексе. Стандартизация и точность – фундамент промышленного потенциала и экономического развития страны. В Беларуси отмечают Всемирный день метрологии. При содействии специалистов этой сферы ведется работа в самых различных отраслях. От учета количества энергии, топлива до проведения финансовых операций. Благодаря белорусским разработкам обеспечивается безопасность на транспорте и мониторинг окружающей среды. В приоритете экономика. «Подарить шанс на жизнь». В Беларуси стартовала благотворительная акция по добровольной сдаче крови. Проект «Совместная инициатива общественной организации Беларуси Минздрава». Кровь сдают как в больницах, так и в мобильных комплексах. Желающих поделиться биоматериалом немало. Перед процедурой тщательное медицинское обследование. С каждым годом донорская кровь помогает все большему количеству людей. Благодаря одной донации можно спасти до 3 человек. Огромная статуя зубра, расположенная на въезде в Брестскую область, будет впечатлять не только размерами. Властелин пущи удивит столбами пара из ноздрей, выходящим на 5,5 метров. Установку уже тестируют специалисты, и зрелищем планируют удивлять каждый час. До этого хозяин белорусского леса подмигивал гостям при встрече. Скульптура появилась на границе Минска и Брестской областей в 2003 году. Вес гиганта около 70 тонн, рост достигает 30 метров. Теперь новости наших деловых партнеров. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте Zika Buy и по телефону 8029-324-66-66. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону 1-545-02-42. Я Евгений Лошковский. Хорошего утра.

0: друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на Центре.

0: Все это вы услышали на Центр-ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр-ФМ.
2: Танцевальное радио.
1: Центр-ФМ.
3: Новый трек.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Ну такой себе весна, как весна. В Минске 19 с плюсом и дождь в среду. В Гродной, Бресте 20 градусов тепла. В Гомеле 24, облачно с прояснениями. В Могилеве и Витебске до плюс 26, небольшой дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Маупи Мэг. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

FM. Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Золото под ногами. Президент не раз ориентировал правительство на усиление работы по их активному использованию. Новый комплекс по переработке твердых коммунальных отходов возводит в Гомеле. Совсем скоро он покажет себя в действии. Объект готов на 75%. 220 тысяч тонн. Столько планируют перерабатывать в год. Строительные работы в самом разгаре. Сейчас монтируют ключевое технологическое оборудование. От санаториев и медуслуг до промышленных туров. Главные тренды туризма в Беларуси обсудили в Минске. За прошлый год предприятия Беларуси посетили более 70 тысяч экскурсантов. Также за последние 5 лет объемы медуслуг, оказанных иностранным гражданам, вырос в 1,5 раза. В 2025 году в Беларусь приехали 178 тысяч пациентов из 160 стран. Самыми популярными направлениями стали трансплантология, онкология, диагностические исследования, акушерство и гинекология, пластическая хирургия и стоматология. Конкурс на лучший логотип, слоган и концепцию туристического символа Беларуси начнется в июне. Каждый гражданин может поучаствовать. Авторы лучших работ получат денежное вознаграждение. Подробнее знакомиться с условиями, со сроками подачи заявок и с требованиями к работам можно на сайте Национального агентства по туризму в ближайшее время. Конкурс в образ Беларуси, позерки и открытие – важный шаг в реализации мероприятий государственной программы «Туризм» на 26-30 годы. Обновленные электропоезда начали ходить из Минска в Рудинск с 19 мая. Помимо этого, на 2 пары увеличивается количество пригородных поездов в сообщении Минск-Беларусь-Минск. Всего между столицей и Заславлем будут курсировать 16 пар поездов городских линий. Теперь новости наших деловых партнеров. ОАО «Измеритель» город Новополоцк приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей, сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта обучения на месте. Подробности по телефону 8-0-214-58-78-91. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

помощника. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио.

0: тема, что будет далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг, оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве, быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка – решение, которое работает за вас. Белорусский тренд.

0: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: Ну, такой себе весна, как весна. В Минске 19 с плюсом и дождь в среду. В Гродно и Бресте 20 градусов тепла. В Гомеле 24, облачно с прояснениями. В Могилеве и Витебске до плюс 26, небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек. Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
4: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Busy One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Дайки, Кир МакАули, «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете ни.

0: это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Беларусь заинтересована в углублении связи с Камеруном. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Камеруна Поля Бие с Национальным днем Республики Камерун. Глава государства подчеркнул особую заинтересованность Беларуси в углублении связи с Камеруном в торгово-экономической, политической, образовательной и других сферах. Александр Лукашенко пожелал Полю Бие крепкого здоровья и дальнейшей плодотворной деятельности на ответственной государственной должности, а народу Камеруна мира и благополучия. Торжественный прием, дружеское рукопожатие и важное заявление лидеров глобальных держав. Визит президента России в Китай в центре внимания мировых СМИ. Основной день начался с масштабной церемонии встречи. Российского лидера в Пекине приветствовали как дорогого гостя. Далее переговоры в расширенном формате. С Владимиром Путиным приехала внушительная делегация, почти 40 человек. На повестке широкий круг вопросов сотрудничества. Главы государств подписали совместное заявление об укреплении всеобъемлющей партнерства и стратегического взаимодействия. Большой переговорный марафон продолжится весь день. По итогам будет подписан солидный пакет документов. Ожидается, что в ближайшие часы Владимир Путин и Си Цзиньпин выйдут к прессе. Теперь на финишной прямой. Дом по улице Косарева в Гомеле полностью восстановлен после взрыва газа. Строители приступили к отделочным работам. Квартиры в отстроенном подъезде ремонтируют капитально под ключ. Формат отделки заранее индивидуально согласовывают с жильцами. От закупки материалов до подбора обоев. Планировки сохранили полностью. Люди вернутся в привычные квадратные метры, только новые. Также заменили окна, электропроводку, систему отопления, водоснабжения и канализации. Параллельно идет обновление фасада. Дом постепенно приобретает свой окончательный облик. Дни Казани пройдут впервые в Минске с 24 по 26 мая. В программе бизнес-форум, гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», товарищеские матчи юных хоккеистов, а также подписание ряда соглашений о сотрудничестве. Делегацию Казани возглавит мэр города. Теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону 1-545-02-42. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Ярославский «Локомотив» в шаге от завоевания Кубка Гагарина. В пятом матче финальной серии подопечные Боба Хартли победили «Акбарс» 4-1. В составе казанцев почти 16 минут отыграл белорусский защитник Степан Фальковский. Его коэффициент полезности составил -1. Счет серии стал 3-2 в пользу «Локомотива». Следующий матч соперники проведут завтра в Казани, начало в 19:30. Напомню, в прошлом сезоне «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина. Лондонский «Арсенал» впервые за 22 года выиграл чемпионат Англии по футболу. Канониры обеспечили себе титул за тур до окончания Премьер-лиги. Это стало возможным после того, как «Манчестер Сити» сыграл ничью с «Борнмутом» 1-1 и потерял шансы обойти лидера турнира. «Арсенал» в 14-й раз стал чемпионом страны. По количеству титулов лондонцев опережают только «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». У них по 20 побед в Премьер-лиге. Но впереди у команды Микеля Артеты еще один важнейший экзамен. Впервые с 2006 года «Арсенал» сыграет в финале Лиги чемпионов. 30 мая в Будапеште канониры поспорят за главный трофей европейского клубного футбола с французским ПСЖ. Шахматист Алиреза Фируджа после одного из соревновательных дней турнира в Бухаресте получил бытовую травму лодыжки. Но это не помешало ему продолжить борьбу. Французский гроссмейстер решил сыграть, даже не имея возможности встать с постели. Организаторы пошли ему навстречу, соперник также был не против. В итоге шахматисты встретились в специально оборудованной комнате в отеле в присутствии арбитра. Фируджа в шортах и майке, лежа на кровати, обложившись подушками, изо всех сил пытался сконцентрироваться на партии и сумел в итоге свести ее к ничьей. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Новинки эфир.

вечеринки эфира на центре. Алек Фейслесс, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Alphados Wake Up Dead Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
0: Центр FM.

0: прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Акадиумфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Акадиумфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Акадиумфарм. Реклама.
3: Ну такой себе весна, как весна. В Минске 19 с плюсом и дождь в среду. В Гродно и Бресте 20 градусов тепла. В Гомеле 24, облачно с прояснениями. В Могилеве и Витебске до плюс 26, небольшой дождь.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
5: Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Центр. Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.

Белорусский трек.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр.фм в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.фм». Новинки эфира.

0: ФМ, а что будет далее через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр ФМ. Танцевальное радио. Центр ФМ.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе. Поправки касаются оказания финансового содействия при реализации государствами-членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса. Метод хирургического лечения спазма лицевых мышц разработали в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. В практическое здравоохранение внедрен протектор, который вставляется между нервом и артерией, благодаря чему постоянное раздражение нерва прекращается и пациент избавляется от спазмов лицевой мускулатуры. С его использованием проведено около 10 операций. Благодаря применению новой разработки у пациента не возникают рубцы. Материал интактен для организма, то есть не провоцирует воспалительные и иные изменения. Операция «Багратион. Дорогами победы. Итоги. Уроки». В Москве прошла презентация уникального сборника издательства «Беларусь» об одной из самых важных страниц в истории Великой Отечественной войны. Авторы из двух стран, ученые, военные, историки, сделали акцент на том, что пройденное и стало классикой в военном искусстве. Что осталось в истории, а что отзывается и сегодня. Книга уже названа уникальной. Минский фестиваль студотрядов пройдет 21 мая в Парке Победы. В программе вручения трудовых путевок, презентация гимна студенческих отрядов столицы, музыкальные сюрпризы, выступления кавер-бендов, диджей-сет, розыгрыши и интерактивные площадки. Теперь новости наших деловых партнеров. ОАО «Измеритель» город Новополоцк приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта, обучение на месте. Подробности по телефону 8 0214 58 78 91. Я Евгений Лошковский. Хорошего утра.

0: нужна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на центре.
0: Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. «Кайрас» и «Хлиба». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзивов

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Белорусский трек.

0: такой себе. Весна как весна. В Минске 19 с плюсом и дождь в среду. В Гродно и Бресте 20 градусов тепла. В Гомеле 24, облачно с прояснениями. В Могилеве и Витебске до плюс 26, небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Это «Центр-ФМ».

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Центр FM. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Новости.
1: В исполнение поручений президента в Беларуси реализуют проект перевода всего дойного стада страны в современные высокотехнологичные условия содержания. Правительство уже определило перечень инвестпроектов. Главная цель – масштабировать опыт успешных хозяйств. Таких в стране все больше. Идеальная чистота, контроль климата для животных и электронные чипы на каждой буренке. Коровы в ответ на завод дают рекордные надои. Выверенные технические решения, профессионализм и хозяйственность приносят результаты на каждом отдельном молочно-товарном комплексе. Стандартизация и точность – фундамент промышленного потенциала и экономического развития страны. В Беларуси отмечают Всемирный день метрологии. При содействии специалистов этой сферы ведется работа в самых различных отраслях. От учета количества энергии и топлива до проведения финансовых операций. Благодаря белорусским разработкам обеспечивается безопасность на транспорте и мониторинг окружающей среды в приоритете экономика. «Подарить шанс на жизнь». В Беларуси стартовала благотворительная акция по добровольной сдаче крови. Проект совместной инициативы общественной организации Беларуси Минздрава. Кровь сдают как в больницах, так и в мобильных комплексах. Желающих поделиться биоматериалом немало. Перед процедурой тщательное медицинское обследование. С каждым годом донорская кровь помогает все большему количеству людей. Благодаря одной донации можно спасти до 3 человек. Огромная статуя зубра, расположенная на въезде в Брестскую область, будет впечатлять не только размерами. Властелин пущи удивит столбами пара из ноздрей, выходящими на 5,5 метров. Установку уже тестируют специалисты. Зрелищем планируют удивлять каждый час. До этого хозяин белорусского леса подмигивал гостям при встрече. Скульптура появилась на границе Минской и Брестской областей в 2003 году. Вес гиганта около 70 тонн, рост достигает 30 метров. Теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону 1-545-02-42. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Маркус Шульц выпустил трек «Rave Generator». Маркус Шульц представил новый сингл, и на этот раз он вышел не на его обычном лейбле. Ветеран транса выпустил трек «Rave Generator» на лейбле «Hillomatic», который принадлежит голландскому хаус-продюсеру Оливеру Хелденсу. Это сотрудничество имеет смысл, хотя на первый взгляд оно может показаться неожиданным. Шульц откровенно рассказал, что «Rave Generator» уже несколько месяцев является частью его сетов, трек тестировался в клубах и дорабатывался на основе реакции танцпола еще до того, как было принято решение о релизе. Результат заметен в финальной версии. Он ближе к темной гипнотической стороне звучания Шульца, а не гимновому трансу, с которым его обычно ассоциируют. Слушай.

0: Реклама. Весенняя распродажа Vascona. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona.by и по номеру 7176.
1: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Белагропромбанк.
3: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Ну такой себе весна, как весна. В Минске 19 с плюсом и дождь в среду. В Гродно и Бресте 20 градусов тепла. В Гомеле 24, облачно с прояснениями. В Могилеве и Витебске до плюс 26, небольшой дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: час.
1: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
2: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

Новинки эфира на центре. W&W и Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: Начнем с важных экономических новостей. Положительная тенденция в финансовой сфере. Национальный банк снизил ставку рефинансирования. С 1 июня показатель 9,25 годовых. Падение на 0,5%. Решение принято по итогам заседания правления Нацбанка. Ставка рефинансирования – базовый процент, под который регулятор выдает кредиты коммерческим банкам. По сути, это основной инструмент кредитно-денежной политики. Положительные тенденции по инфляции и другим параметрам. У Беларуси особая заинтересованность в углублении связи с Камеруном в торгово-экономической, политической, образовательной и других сферах. Глава государства от имени белорусского народа себя лично поздравил президента Камеруна Поля Бия с Национальным днем республики. Белорусский лидер уверен, что расширение взаимодействия в сельском хозяйстве отвечает двусторонним интересам и даст возможность повысить уровень обеспечения продовольствием камерунского народа. Наша страна имеет опыт успешной реализации совместных проектов в Африке и готова предложить эффективное решение в этом вопросе. Москва и Пекин приняли декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Подписали также совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Продолжается официальный визит президента России в Китай. Теперь на финишной прямой. Дом по улице Косарева в Гомеле полностью восстановлен после взрыва газа. Строители приступили к отделочным работам. Квартиры в отстроенном подъезде ремонтируют капитально под ключ. Формат отделки заранее индивидуально согласовывают с жильцами. От закупки материалов до подбора обоев. Планировки сохранили полностью. Люди вернутся в привычные квадратные метры, только новые. Также заменили окна, электропроводку, системы отопления, водоснабжения и канализации. Параллельно идет обновление фасада. Дом постепенно приобретает окончательный облик. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Сэн и Дэймон, XTC. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Белорусский трек.
2: Pushing it deep, love how you do it.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: такой себе. Весна как весна. В Минске 19 с плюсом и дождь в среду. В Гродной, Бресте 20 градусов тепла. В Гомеле 24, облачно с прояснениями. В Могилеве и Витебске до плюс 26, небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: начала часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.
3: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66.
4: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэра Мэг. На центре.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Oh, boss, shut it down. Впереди еще много.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кир МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

Решение снизить ставку рефинансирования до 9,25% годовых. Об этом сообщил его руководитель Роман Головченко. Он пояснил, что руководство Нацбанка утвердило уменьшение ставки рефинансирования, а также ставки по кредиту овернайт на 50 базисных пунктов. Он добавил, что с начала июня указанные показатели зафиксируются на отметках 9,25% и 10,75% годовых соответственно. В Беларуси назвали условия возможной блокировки YouTube. Министр информации заявил, что доступ к платформе могут ограничить только в случае угрозы национальной безопасности. По его словам, уходить с площадки, которой пользуются белорусские граждане, власти не планируют. Белорусские санатории установили рекорд по бронированию на это лето. За 3 месяца здравницы планируют принять более 600 тысяч человек. Свободных мест практически не осталось. Спрос на отдых внутри страны продолжает расти. В санаториях обновляют услуги. Помимо классических грязелечения, минеральных ванн и косметологии, появляются новые направления. Цены на путевки остаются высокими. Во втором квартале сутки проживания в стандартном двухместном номере обходятся примерно в 145 рублей. В пик летнего сезона стоимость будет выше. В связи с проведением спортивно-массового мероприятия в эту субботу в Минске будет временно ограничено движение всех видов транспорта. Движение перекроют с 6 утра и до 13:30 по четной стороне улицы Ратомской на участке от улицы Местровской до проспекта Победителя, а также с 8:45 утра до 12:00 по нечетной стороне проспекта Победителей на участке от МКАД до улицы Нарочанской. ГАИ просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным ограничениям. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-0242. И в завершение, мельницу в Лошицком парке планируют восстановить к концу 2027 года. Также в Минске продолжаются работы на территории Пищаловского замка. Там уже демонтировали поздние постройки, не имеющие исторической ценности. А в будущем появятся объекты общепита и административные помещения. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

эфира на центре. Нифра Awaken Your Soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemora.

0: Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Новый трек.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Завтра в городах вещания ожидается переменная облачность. Небольшой дождь пройдет только в Гродно, в остальных городах без осадков. В Бресте и Гродно плюс 21-23. В Гомеле, Могилеве и Витебске от 28 до 30 градусов тепла. В Минске завтра плюс 24-26. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможно, гроза. Местами по городу ожидаются сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Центр

0: проекты и издающие идеи, лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
3: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Белорусский трек.

эфира на центре. Дэвид Гетта, Кико и Оливер Джакомото. Прэйер. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: Новинки эфира на центре.
1: Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио.
0: Центр FM.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: Минск готовится принять 13-й форум регионов Беларуси и России. 25 и 26 июня столица и Минская область станут главными площадками. В программе 10 тематических секций от промкооперации до здравоохранения. Ключевым событием станет встреча руководства палат парламентов с главами регионов и масштабное пленарное заседание. На форуме планируют подписать десятки новых соглашений и дорожных карт. Гостей также ждет выставка достижений в Белэкспо и яркая культурная программа. За 4 месяца текущего года в Беларуси ввели в эксплуатацию чуть более 840 тысяч квадратных метров жилья. Причем доля частных домов в строительстве продолжает расти. На начало мая она составила почти 62% от общего объема новостроек. Топ-3 регионов с самыми активными жилищным строительством возглавляет Минская область. На нее приходится почти четверть введенного в стране жилья. Далее идут Брестская и Могилевская области. В Беларуси для учителей подготовили пособие по профилактике кибербуллинга у подростков 5-8 классов. В нем сценарий классных часов, практические задания и вопросы для обсуждения цифровых рисков. Российская космическая компания «Бюро 1440» и национальный спутниковый оператор Беларуси «Белинтерсат» подписали соглашение о сотрудничестве. Как отметили в «Белинтерсат», на территории удаленных районов Беларуси наблюдается рост потребностей в цифровых услугах. Также там отмечается важность партнерского сотрудничества для импортозамещения и технологического суверенитета страны. Новости компании. ОАО «Измеритель» город Новополоцк приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта обучения на месте. Подробности по телефону 8 0 214 58 78 91. И в завершение, за последний год белорусскую медицину выбрали жители из 160 стран. В Минске первое место по количеству медтуристов занимает Казахстан. На втором месте Россия, на третьем Босния и Герцеговина. Кроме того, в столицу приезжают пациенты из стран Африки. Чаще всего они делают у нас офтальмологические операции. Чтобы упростить логистику, в Минске уже разрабатывают готовые медтуры под ключ, которые совмещают лечение с экскурсиями и ресторанами. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Маркус Шульц выпустил трек «Rave Generator». Маркус Шульц представил новый сингл, и на этот раз он вышел не на его обычном лейбле. Ветеран транса выпустил трек «Rave Generator» на лейбле «Hillomatic», который принадлежит голландскому хаус-продюсеру Оливеру Хелденсу. Это сотрудничество имеет смысл, хотя на первый взгляд оно может показаться неожиданным. Шульц откровенно рассказал, что «Rave Generator» уже несколько месяцев является частью его сетов, трек тестировался в клубах и дорабатывался на основе реакции танцпола еще до того, как было принято решение о релизе. Результат заметен в финальной версии. Он ближе к темной гипнотической стороне звучания Шульца, а не гимновому трансу, с которым его обычно ассоциируют.

just a feeling. It's a sexy groove.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
0: Белорусский трек.

Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Завтра в городах вещания ожидается переменная облачность. Небольшой дождь пройдет только в Гродно, в остальных городах без осадков. В Бресте и Гродно плюс 21-23. В Гомеле, Могилеве и Витебске от 28 до 30 градусов тепла. В Минске завтра плюс 24-26. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможно, гроза. Местами по городу ожидаются сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: снова танцы, снова громаднейшие музыкальные приветы тебе от Центра ФМ. Пожелания продолжения прекрасного дня тоже снова летят тебе. Ну и, конечно, яркого настроения под музыку RG, хита Дона на старт часа, а также музыку Феди Легранд, Эльдер Блок и Дюйт Поп впереди. Кроме того, здесь красивый хит Broken Strings, наш хит номер один на радио двадцатки, Центра ФМ Топ 20, хит Алана Уокера, на данном этапе именно он возглавляет наш хит-парад лучших из лучших. Но это ж такое дело, все может измениться благодаря или вопреки. Тем не менее, именно ты составляешь радио двадцатку, не забывая голосовать за любимые хиты на Центра ФМ Бай. Это так, маленькая напоминалочка тебе. Ну и, конечно, предлагаю двигаться дальше с лучшими из лучших. Например, с тем самым вышеупомянутым Феди Леграндом. Двигаемся дальше вместе. Это Центр ФМ. Доброго дня.
1: Новый трек.

0: такие мы стильные и модные, под музыку Sunshine, яркую, летнюю, ну и, конечно, солнечную, от Elder Block и Snake Hips мы двигаемся дальше. 16:10 на часах, очередной микс в музыке готов, остается дело за малым, послушать его, заценить, насколько он крутой, и поддержать лайками на Центр FM By, там можно это все осуществить. Ну а слушать мы будем с тобой I Can't Wait, Боба Синклара. Еще больше танцев от Rave Baby Bass Jakers. Ну а также обещанный хит номер один нашей радио двадцаточки Broken Strings Алана Уокера. Вот такая музыкальная красота. Это все для тебя впереди. В ближайшие минуты настраивайся.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Белорусский трек.

0: Don't Stop Loving. Вот такой вот суперхит с жизнеутверждающим названием. У нас в эфире ровников половину пятого для тебя. Это мистер Белт, это Weasel с нами. Именно он привел нас к выпуску новостей. Сейчас все самое важное. На протяжении двух минут наиболее важная инфа для тебя. Сразу после слушаем свежую музыку Келвина Харриса. Satisfy называется она. Суперхит для тебя, Элли Браун, с треком Be The One. Также здесь... Халак и Халид, Оливер Хелдонс, DJs From Mars и другие топовые имена сразу после новостей в эфире встречаем.
1: Новости.
2: В Беларуси 6 августа меняются правила нахождения в пограничной зоне. Нововведение касается документов проезда и ведения хозяйственной деятельности. Так, въехать в погранзону можно будет не только по паспорту. Список документов существенно расширили. Теперь подойдут пенсионное удостоверение, студенческий или ученический билет, а также удостоверение инвалида. Кроме того, кассиры и системы онлайн-продаж на регулярные автобусы или маршрутки больше не обязаны проверять у пассажиров наличие специальных пропусков, если транспорт следует в приграничные населенные пункты. Рыбалка и отдых на местных озерах теперь свободны от лишних согласований. А вот за брошенную в пограничной полосе машину нарушителям грозит блокировка колес. Белорусские санатории установили рекорд по бронированию на это лето. За три месяца здравницы планируют принять более 600 тысяч человек. На свободных мест практически не осталось. Спрос на отдых внутри страны продолжает расти. В санаториях обновляют услуги. Помимо классических грязелечения, минеральных ванн и косметологии, появляются новые направления. Цены на путевки остаются высокими, особенно в пик летнего сезона. В Беларуси выросло число иностранных студентов. Всего в стране учатся более 24,5 тысяч иностранцев, тогда как годом ранее их было около 21 тысячи. Основной приток из Туркменистана. За последние два года количество учащихся оттуда выросло более чем в 3,5 раза до 8 тысяч. Причем они опередили студентов из Китая. Сейчас в наших вузах получают образование чуть более 7 тысяч китайских студентов. Далее идут студенты Шри-Ланки, России и Узбекистана. Десятку стран, из которых также часто приезжают на учебу в нашу страну, попали Индия, Израиль, Ливан, Нигерия и Азербайджан. В эту субботу в Минске будет временно ограничено движение всех видов транспорта. Это связано с проведением спортивно-массового мероприятия. Движение перекроют с 6 утра и до 13:30 по четной стороне улицы Ратомской на участке от улицы Местровской до проспекта Победителей. А также с 8:45 утра и до полудня по нечетной стороне проспекта Победителей на участке от МКАД до улицы Нарочанской. ГАИ просит водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-0242. И в завершении новый сезон проекта «Спорт для всех» стартует в Минске 5 июня. Бесплатные тренировки для всех желающих будут проводиться возле Дворца спорта в парках Тиволи, Павлова, Лошицком и 50-летия Великого Октября, а также в сквере на улице Калиновского. Для минчан готовят около 40 видов активностей, в том числе инклюзивные и рассчитанные на людей преклонного возраста. Чтобы присоединиться к проекту, нужно зарегистрироваться на сайте sportdlyavsekh.bel, выбрать понравившуюся активность и прийти на тренировку. Проект завершится 27 сентября. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Трек под названием «Life». Мы послушали только что. Без 10:05 в стране, а значит, уже вот и вечер. Подкрадывается. Для кого-то незаметно, а для кого-то, может быть, и долгожданный. Финал рабочего дня тоже не за горами. Двигаемся к нему навстречу вместе с «Above and Beyond». Вместе с «Basement Jacks» и хитом «Where's Your Head». И, наконец, проект «Dancing» здесь, с хитом «The Future». Через полминуты, если не веришь, засекай время. Дождись.
1: Реклама.
2: В торговом центре «Кирмаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
3: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителей Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Above and Beyond. Они всегда приятно удивляют своей музыкой. Прекрасная музыка. Quicksand называется этот суперхит. Или Don't Go. Второе название носит именно такое. Ну и стоит добавить, что ремикс-версию, вот данную версию, создал проект Sultan & Shepherd. А также очень-очень знаменитый. Почти 5 вечера в белорусской столице. Открываем его хитом от Стива Аоки Иврис. Здесь же вместе с нами прекрасные треки от Джона Ньюмана. И обязательно появится Тимми Трампет с треком Naughty Place. Это планы музыкальные на ближайшие 10 минут. Ну и, конечно, давай-ка разберемся с прогнозом погоды на завтра.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат Альгиномакс от Академ Фарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Итак, облачно с прояснениями. Завтра в Бресте и в Гродно. В Бресте 23, в Гродно 21 со знаком плюс. В Витебске и в Могилеве до 29 градусов и, возможно, кратковременный дождь. В Гомеле 27 со знаком плюс. Также кратковременный дождь. В столице завтра 22 градуса. Облачная с прояснениями погода и, возможно, кратковременный дождь.
5: По материалам ресурса «Погода Бай».
6: Начало часа представляет официальный дилер «Белджи» и «Джили». «Лакшери Моторс Плюс».
7: «Джили EX2». Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. «Джили Лакшери Моторс Плюс». Маяковского 2, Орловская 88, 7991. «Джили.бай». Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Добро пожаловать в мир лучшей музыки и наиболее стильной музыки на Центр FM. Для тебя все лучшее именно здесь, 17 часов 11 минут в стране. Стало быть, вечер, мы продолжаем именно с таким топовым хитом, сохраняя настроение и двигаясь дальше в продолжении рабочего дня или в его завершении. Feel the Beat от DJ Kuba и Нейтана мы встречаем впереди. Ждем здесь появления проекта W&W. Это та самая команда Scooter. Узнаем, правда? Offenbach тоже с нами. Over You от них. Яркий, жизнеутверждающий хит. Он тоже впереди, тоже для тебя. Улыбайся и, конечно, двигайся дальше вместе с нами с Центр FM.
1: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Весенняя распродажа Vascona. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona.by и по номеру 7176.
3: Белагропромбанк. Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Сколько же поколений сотрясал танцполы под этот супертрек «A Better Day» топики A7S. Именно они вдохнули новую жизнь в легендарный гимн танцполов. 17:30 на часах, тебе привет и, конечно, время новостей. Сейчас на Центр FM, как водится, в середине часа, каждого часа мы получаем наиболее важную актуальную информацию, а после, конечно, сразу через 2 минуты слушаем снова много клевой музыки. «Rain» зовется трек от Фишера, он здесь с нами. Easy My Mind от еще одного супер-диджея по имени Крис Лейк впереди. И, наконец, музыкальный привет из Южной Кореи. Пегги Гу там проживает и творит ее It Goes Like Na-Na-Na. Визитная карточка звезды. Уже через 2 минуты. Скоро на Центр FM. Встречай.
1: Новости.
2: Нацбанк принял решение снизить ставку рефинансирования до 9,25% годовых. Об этом сообщил его руководитель Роман Головченко. Он пояснил, что руководство Нацбанка утвердило уменьшение ставки рефинансирования, а также ставки по кредиту овернайт на 50 базисных пунктов. Роман Головченко добавил, что с начала июня указанные показатели зафиксируются на отметках 9,25% и 10,75% годовых соответственно. Минск готовится принять 13-й форум регионов Беларуси и России 25 и 26 июня. Столица и Минская область станут главными площадками. В программе 10 тематических секций от промкооперации до здравоохранения. Ключевым событием станет встреча руководства палат парламентов с главами регионов и масштабное пленарное заседание. На форуме планируют подписать десятки новых соглашений и дорожных карт. Гостей также ждет выставка достижений в Белэкспо и яркая культурная программа. За 4 месяца текущего года в Беларуси ввели в эксплуатацию чуть более 840 тысяч квадратных метров жилья. Причем доля частных домов в строительстве продолжает расти. На начало мая она составила почти 62% от общего объема новостроек. Топ-3 регионов с самым активным жилищным строительством возглавляет Минская область. На нее приходится почти четверть введенного в стране жилья. Далее идут Брестская и Могилевская области. В Беларуси для учителей подготовили пособие по профилактике кибербуллинга у подростков 5-8 классов. В нем собраны сценарии классных часов, практические задания, вопросы для обсуждения, а также рекомендации по ведению разговора без запугивания, но с акцентом на осознанность, эмпатию и ответственность в интернете. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-329-66-66. ОАО «Измеритель» город Новополоцк приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта обучения на месте. Подробности по телефону 8 0 214 58 78 91. И в завершение уже в эту субботу в столичных школах прозвучат последние звонки. Торжественные линейки стартуют в 10 утра в учреждениях образования, а в половине первого все выпускники примут участие в церемонии возложения цветов к стеле «Минск. Город-герой». Также в новом формате сначала торжественные части будут организованы на базе школ, ну а вторая часть развлекательная пройдет на базе 4 больших площадок города. Централизованные экзамены пройдут 26 и 29 мая в первый день учебного. Учащиеся будут сдавать предметы по выбору, а во второй – белорусский или русский язык. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

0: Будь в движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Ярославский «Локомотив» в шаге от завоевания Кубка Гагарина. В пятом матче финальной серии подопечные Боба Хартли победили «Акбарс» 4-1. В составе казанцев почти 16 минут отыграл белорусский защитник Степан Фальковский. Его коэффициент полезности составил -1. Счет серии стал 3-2 в пользу «Локомотива». Следующий матч соперники проведут завтра в Казани, начало в 19:30. Напомню, в прошлом сезоне «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина. Лондонский «Арсенал» впервые за 22 года выиграл чемпионат Англии по футболу. Канониры обеспечили себе титул за тур до окончания Премьер-лиги. Это стало возможным после того, как «Манчестер Сити» сыграл ничью с «Борнмутом» 1-1 и потерял шансы обойти лидера турнира. «Арсенал» в 14-й раз стал чемпионом страны. По количеству титулов лондонцев опережают только «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». У них по 20 побед в Премьер-лиге. Но впереди у команды Микеля Артеты еще один важнейший экзамен. Впервые с 2006 года «Арсенал» сыграет в финале Лиги чемпионов. 30 мая в Будапеште канониры поспорят за главный трофей европейского клубного футбола с французским ПСЖ. Шахматист Алиреза Фируджа после одного из соревновательных дней турнира в Бухаресте получил бытовую травму лодыжки. Но это не помешало ему продолжить борьбу. Французский гроссмейстер решил сыграть, даже не имея возможности встать с постели. Организаторы пошли ему навстречу, соперник также был не против. В итоге шахматисты встретились в специально оборудованной комнате в отеле в присутствии арбитра. Фируджа в шортах и майке, лежа на кровати, обложившись подушками, изо всех сил пытался сконцентрироваться на партии и сумел в итоге свести ее к ничьей. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Новый трек.

0: центре первого.
1: На этой неделе по поручению президента парламентская делегация Беларуси направилась с визитом в Азербайджан. Ее возглавил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко. Он выступил на открытии сессии форума, на котором Беларусь представила свои наработки в сфере градостроительства и решения жилищных вопросов. В Азербайджане белорусская делегация провела переговоры с президентом Азербайджана, премьер-министром и спикером парламента. Напомню, Беларусь принимает участие в строительстве агрогородка в Агдамском районе Азербайджана. Проект, инициированный президентами двух стран, призван заметно улучшить условия жизни местного населения. Беларусь и Свердловская область могут удвоить товарооборот. О потенциале торгово-экономических отношений говорили в минувший понедельник во Дворце независимости. Александр Лукашенко встретился с губернатором этого российского региона. Минску и Екатеринбургу в последние годы удалось нарастить темпы сотрудничества. Если 5 лет назад товарооборот составлял $500 миллиардов, то по итогам прошлого года 930 миллионов. Отмечу, Беларусь больше продает Свердловской области, чем покупает. Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе в части оказания финансового содействия при реализации государствами-членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса. Также на этой неделе президент направил поздравление президенту Республики Камерун Полю Бия по случаю Национального дня страны. Глава государства отметил, что Минск заинтересован в углублении сотрудничества с Камеруном в торгово-экономической, политической, образовательной и других сферах. Отдельный акцент он сделал на сельском хозяйстве, подчеркнув, что расширение взаимодействия в аграрной области может способствовать повышению продовольственной обеспеченности Камеруна. Эти темы были в центре внимания президента на этой неделе.
0: В центре первого.

0: Это Фишер и его один из лучших хитов «Rain». Он называется так, 17.52 на часах. Вечер музыки и твоего хорошего настроения продолжается здесь, на Центр FM. Слушай в FM-диапазоне в Минске. Например, на 101.7 FM. Слушай нас в интернете на сайте Центр FM by. И благодаря онлайн-трансляции получай заряд бодрости благодаря любимой музыке в любой точке планеты находясь. Здесь Anima, Very Stay, здесь Дэвид Гетта и Hit Prayer, а также его ближайший соратник Афро Джек в компании Си тоже появится в завершении этого часа.
1: Реклама. Время покупать! Билеты на Белбэтфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Белорусский трек.

0: Совершенно несложно заметить, что идем только по нарастающей, двигаемся вперед, и темп немножечко тоже увеличиваем и ускоряем. Pray, Дэвид Гетта здесь, совместный проект с Кико и Оливер Ясимото. Именно этим хитом завершился час, именно им продолжается вечер. Добро пожаловать в вечер музыки на Центр FM. Ничто иное, как Центр FM, ты слушаешь. За это тебе большое спасибо и, надеюсь, ни в коем случае не подводим тебя. Классным хитом, именно с ним двигаемся дальше. Именно им тебя и хочу одарить. На новом, в новом часе здесь Медуза с треком Don't Wanna Go Home. Обязательно будем встречать Хьюгель, Маршмелло и появится прекрасное творение от Ильки Кляйн под названием When the Sun Comes Up. Это все. Встречаем в ближайшие 15 минут.
1: Погода на Центр FM.
0: Облачную с прояснениями погоду и кратковременный дождь обещают нам завтра в Минске. 26 градусов ожидается в столице. В Могилеве 30 градусов. Будет переменная облачность без осадков. В Гродно 22 со знаком плюс. И облачная с прояснениями погода. Возможен кратковременный дождь. В Гомеле завтра до 30 тепла. Переменная облачность без осадков. В Витебске также 30 градусов. Облачная с прояснениями погода. В Бресте завтра 23. Переменная облачность и погода без осадков.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».
3: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
4: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Это Маршмеллоу, пожалуй, наверное, самая большая живая зефирка в мире. Where we go? Хит называется именно так. 18:10 на часах. А как всегда, тебе большие-большие приветы. Ну и напомню, что понравился трек, заходи и голосуй за него. Поддерживай его лайком. Ставь самые заветные сердечки на сайте Центр.FM.by. Поддерживай любимую музыку и составляй свой плейлист. Делай так, чтобы она, эта музыка, чаще появлялась у нас в эфире. Мы же продолжаем наш вечерний эфир вместе с My Body. Хит от Ives V. Здесь с нами Cascade. И отличная музыка от Илки Кляйн. When the sun comes up. Красивая музыка, чтобы просто послушать. И чтобы потанцевать, конечно.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
3: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
5: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
6: Белорусский трек.

0: Let the party started. А если где-то оно только начинается, то в эфире Центр FM оно длится круглосуточно и круглогодично. Coming Up называется хит в обновлении. Именно так Магуай решил назвать свою версию совместно с Люся. Она это все звучала только что. Половина седьмого в стране, как всегда, тебе приветы огромные. И большое-большое спасибо, что выбираешь в качестве своего, я надеюсь, надежного и приятного спутника Центр FM, нашу компанию и компанию топовой танцевальной музыки. Бенни Бенази дальше с нами. И дискотека от него. Move a Little Closer будем слушать от DBBS тоже после новостей. А еще встречай «Зацени» Safe and Sound в версии Timmy Trumpet. Немного ускоренная, очень приятная, танцевальная. Опять-таки здесь, на Центр FM, встречай через 2 минуты.
1: Новости.
2: Белорусский спутниковый оператор Белинтерсат и российская аэрокосмическая компания Бюро 1440 заключили договор о партнерстве, который будет способствовать развитию спутниковых сервисов и активному выходу Беларуси на международный телекоммуникационный рынок. Проект поможет удаленным белорусским регионам получить доступ к современным цифровым технологиям. Компания Бюро 1440 разрабатывает низкоорбитальную спутниковую систему, которая известна как российский аналог Starlink. Проект предусматривает охват сотни спутников, которые смогут обеспечить масштабное покрытие и высокую скорость передачи данных. Минская область заключила контракты с Китаем более чем на 3 миллиона долларов. Из центрального региона партнерам будут поставлять мясомолочную продукцию, а также торфопродукцию. Параллельно стороны утвердили план сотрудничества до 2028 года. С 1 июня Нацбанк Беларуси выпустит в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Там уточнили, что это плановое мероприятие по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также по замене ветхих и поврежденных. Новую банкноту покажут позже, при этом анонсировали, что в ее дизайне есть изменения. В Беларуси выберут туристический символ страны. Конкурс будет проводиться в течение лета. Участником может стать каждый желающий. Победитель получит денежное вознаграждение. Главная цель проекта – создать сильный и узнаваемый образ страны, успешно конкурирующий с другими туристическими брендами. Символ, выбранный в ходе конкурса, будет представлять Беларусь на международном рынке туризма. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-0242. И в завершение, за последний год белорусскую медицину выбрали жители из 160 стран. В Минске первое место по количеству медтуристов занимает Казахстан, второе – Россия, на третьем – Босния и Герцеговина. Кроме того, в столицу приезжают пациенты из стран Африки. Чаще всего у нас они делают офтальмологические операции. Чтобы упростить логистику, в Минске уже разрабатывают готовые медтуры под ключ, которые совмещают лечение с экскурсиями и ресторанами. Я Марина Максимович. Хорошего вечера. We'll be right back.

0: Бенни Беннази. Просто уникальнейший диджей, достойный лишь восхищения. Спустя столько лет затишья, сегодня он снова в игре, причем сразу в высшей лиге, и выдает нам прям хит за хитом. Один из них вот этот, «Дискотека». Он называется именно так, и, конечно, название говорит за себя. 18:50 на часах. Доброго вечера, Беларусь. Большой привет миру. А как всегда, я напоминаю, что Центр ФМ можно подслушивать благодаря интернету и онлайн-трансляции. Действительно, находясь в любой точке планеты, что и предлагаю делать. Делать погромче и ловить впереди Friday Moons, The Chainsmokers и прекрасный хит от Mark Dunn. Встречаем скоро.
1: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY. Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
5: Встречайте первый магазин аутлет от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Русский трек.

Радио Центр ФМ. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Ох, и пошумел он когда-то у нас в эфире. Это самый Let Me Die. Участвовал в радио двадцаточке лучших любимых и звучал чуть ли не в каждом часе. Марк Дан и Джованни Ричи снова появились здесь. Напомнили, что есть у них такая красота. В копилке Центра FM она присутствует также. Let Me Die называется этот хит, которым завершается еще один час музыки. Доброго вечера. Тебе, как всегда, желаю. Сейчас о погоде. Сразу после здесь Майк Постнер, Дэвид Гетта, их обновление. I Went Back to Ibiza. Называется она именно так. Кроме того, Remember Me от Дона Диабло будем слушать и Майк Кэндис, Джек Холидей и легендарный Children в современной версии.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Итак, 23 градуса, переменная облачность и без осадков. Погода ожидается завтра в Бресте, в Витебске до 30 тепла. Облачно с прояснениями и также без осадков. В Гомеле такая же температура и, в принципе, такая же погода. В Гродно завтра 22 градуса, облачно с прояснениями и, возможен кратковременный дождь. В Могилеве 30 тепла, переменная облачность и без осадков. В столице завтра 26, естественно, со знаком плюс. Облачная с прояснениями погода и, возможен кратковременный дождь.
5: По материалам ресурса «Погода Бай».
6: Начало часа представляет официальный дилер BLG и Geely. Luxury Motors Plus.
7: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Итак, обещал тебе обновление Children, вот, получи, распишись. Rave Mix, он называется именно так, Майк Кэндис и Джек Холидей решили обновить классику, вдохнуть в нее новую жизнь, ну и, по-моему, получилось у них на все 100. Ну, здесь, конечно, решаешь только ты. Нравится хит, поддержи его лайком, проголосуй на сайте centrafm.by и сделай так, чтобы он чаще появлялся в эфире. Давай-ка будем мчаться дальше, здесь Busy Boy от Galantis впереди. Where is my husband? David Guetta, Urai. Мы тоже слушаем дальше. Кроме этого, с нами No Mercy, Disclosure, Moby, а также проект Odeon. Это впереди для тебя.
1: Реклама. Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр. Белорусский трек.

Еще один прекрасный трек Bass Jakers, и именно он этот проект реанимировал, трек под названием Kiss, принадлежавший когда-то Себастьяну Ингроссо. Вот такая вот предыстория прекрасной музыки. 19:30 на часах, это Центр FM, доброго вечера и много хороших топовых хитов после новостей с нами. Сейчас их время, а после время Cosmic Gate, Needle to Love. Здесь же The Rolling Stones.

0: наконец, музыка от Сэм Фелд тоже с нами впереди. Танцуй или просто слушай. Главное, улыбайся и сохраняй настроение прекрасным.
1: Новости.
2: В Беларуси появилась новая акустическая система для выявления дронов, рассказали в Госкомвоенпроме. Уникальный комплекс может находить беспилотные летательные аппараты, которые управляются через оптоволокно. Такие аппараты трудно зафиксировать с помощью стандартных средств радиомониторинга. Оборудование может выявлять дроны самолетного типа, вычисляя параметры полета, в том числе направление и скорость движения. Оператор получает уведомления на смартфон и смарт-часы. Авиакомпания «Белавия» вносит изменения в расписание полетов последние несколько дней из-за продолжительных ограничений на полеты в Москву и Санкт-Петербург, а также технические неполадки. Там подчеркнули, что больше всего пострадали чартеры «Минск-Анталья» и «Минск-Шарм-эль-Шейх», но затронуты и регулярные рейсы. В «Белавия» пообещали восстановить график в ближайшие день-два. Пассажиров просят сверять время вылета на сайте авиакомпании или в аэропорту «Минск». Число иностранных студентов в белорусских вузах выросло. Всего в стране учатся более 24,5 тысяч иностранцев, тогда как годом ранее их было около 21 тысячи. Основной приток из Туркменистана. За последние два года количество учащихся оттуда выросло более чем в 3,5 раза до 8 тысяч. При этом они опередили студентов из Китая. Сейчас в наших вузах получают образование чуть более 7 тысяч китайских студентов. Также учебу в Беларуси рассматривают студенты Шри-Ланки, России, Узбекистана, Индии, Израиля, Ливана, Нигерии и Азербайджана. В Беларуси снижается число погибших людей ДТП с дикими животными. В текущем году зафиксировано 21 ДТП с участием диких животных, в которых пострадали люди, а в прошлом 19. При этом отмечается снижение числа погибших в результате ДТП. В прошлом году погибло четверо человек, в текущем двое. Госорганы принимают ряд мер по предупреждению таких происшествий. В частности, обустраивают автомобильные дороги защитными сооружениями от диких животных. Анализ аварийности показывает эффективность этой меры. По статистике, наиболее тяжелые ДТП случаются на автодорогах с повышенным скоростным режимом и, как правило, именно в темное время суток. Новости компании. ОАО «Измеритель», город Новополоцк, приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей, сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта. Обучение на месте. Подробности по телефону 8 0 200 14 58 78 91. В завершении, в Беларуси становится меньше ситуаций, когда родители отказываются от детей. По официальным данным, в 2004 году дети-отказники составляли 9% от всех детей-сирот. На текущий год этот показатель стал 3%. Всего в Беларуси проживает свыше 1 миллиона 700 тысяч детей. Среди них детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, меньше 1%. Согласно статистике, на сегодняшний день в Беларуси около 0,87% детей-сирот от всего числа детей в республике. Более 12 тысяч детей-сирот или свыше 80% ребят воспитываются в семьях. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Танцевальное радио.
3: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Beat

Обзест. Хит называется именно так. 19.52 на часах. Сверим их и дальше будем мчиться в компании Центр ФМ. Топовой музыки, яркой музыки, прекрасной музыки, которую ты не просто слушаешь, а еще и выбираешь, за что тебе отдельное большущее спасибо, а также пожелание прекрасного продолжения вечера. Хоть работать, хоть отдыхать будем вместе. А именно вместе с Cosmic Gate, Армандом Ван Хелденом и Switch Disco. Его React я готовлю нам под занавес часа.

0: Еще одна прекрасная версия легендарного хита Children, на этот раз версия от Gabry Ponte, Switch Disco React, называется она вот в таком обновлении, и только что завершила еще один час музыки на Центр FM. Добро пожаловать в вечер прекрасных топовых хитов, именно у нас в эфире, их слушаю в полном объеме и количестве, не забываю о том, что начиная с 10 часов вечера тебя приглашают еще и наш танцевальный радиошоу от лучших и наиболее ярких диджеев планеты, не пропусти ни в коем случае, ну а сейчас в качестве аперитива уже на старте нового часа. Love Me Again, обновление от Джона Ньюмана. Здесь же Мартин Гаррикс, с нами Мортон и другие топовые и лучшие. Зовут меня Глеб Глебов, а сейчас два слова о погоде на завтра и сразу после добро пожаловать в очередной микс прекрасной музыки.
1: Погода на Центр FM.
0: Итак, 23 градуса, до 23 градусов и переменная облачность. Завтра ожидается в Бресте, в Витебске до 30. Тепла, облачно с прояснениями. В Гомеле также 30 и переменная облачность. В Гродно 22 со знаком плюс, облачно с прояснениями и возможен кратковременный дождь. Более того, даже гроза. В Могилеве завтра до 30 тепла, переменная облачность без осадков. В столице завтра облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, возможно гроза и до 26 градусов.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».
3: Начало часа представляет официальный дилер «Белджи» и «Джили». «Лакшери Моторс Плюс».
4: «Джили EX2». Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. «Джили Лакшери Моторс Плюс». Маяковского 2, Орловская 88. 7991. «Джили.бай». Цена с учетом лояльного трейдинга.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Маркус Шульц выпустил трек «Rave Generator». Маркус Шульц представил новый сингл, и на этот раз он вышел не на его обычном лейбле. Ветеран транса выпустил трек «Rave Generator» на лейбле «Hillomatic», который принадлежит голландскому хаус-продюсеру Оливеру Хелденсу. Это сотрудничество имеет смысл, хотя на первый взгляд оно может показаться неожиданным. Шульц откровенно рассказал, что «Rave Generator» уже несколько месяцев является частью его сетов, трек тестировался в клубах и дорабатывался на основе реакции танцпола еще до того, как было принято решение о релизе. Результат заметен в финальной версии. Он ближе к темной гипнотической стороне звучания Шульца, а не гимновому трансу, с которым его обычно ассоциируют.

a feeling. It's a sexy groove.

Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Прогнозы погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Завтра в городах вещания ожидается переменная облачность. Небольшой дождь пройдет только в Гродно, в остальных городах без осадков. В Бресте и Гродно плюс 21-23. В Гомеле, Могилеве и Витебске от 28 до 30 градусов тепла. В Минске завтра плюс 24-26. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможно, гроза. Местами по городу ожидаются сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
5: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
6: Ты крути-крути гуся, с «Макслайном» ты крути-крути гуся.
7: Подробности на «Макслайн Бай» и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: С Maxline'ом.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интернет.

победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
2: С Maxline.
4: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравин».

0: Игорь неразрывно связан с риском получения ребенка. С Максфлайном.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее «Призматик» с «Тиесто» на центре.
2: Категория 16+.
1: «Тиесто». Диджей номер 21 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль «Глобальная сцена». Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное радиошоу «Тиесто Призматик». Спеши летятом на танцевальном радио Беларуси Центр FM по средам в 22:00.
3: This is Tiesto.

30 лет назад, в 1996 году, Коко Стар выпустил свою песню «I Did a Miracle», и трек имел успех. Но 4 года спустя другой исполнитель сделал кавер на этот трек, и та версия стала мировым хитом. А теперь у нас есть еще одна новая версия от Майк Момберг и Коко Стар «I Did a Miracle». Это отличное начало этого выпуска «Призматик» с одной из Тиесто на Центр FM. Впереди музыка от Шон Тайес, Октагон Фенрик и DJ IP, а также большой ремейк транс-классики Рэм, Рэмстердэм. Но сначала Ocean, I What You Love.

Это Prismatic Tiesto на Центр FM. И вы в миксе только что слышали Шон Тайс, Кром, ремиксы от Will Reese, Nils X, Orion Nilsson и Mark Sixman, Nostalgia, Engo, I Try It. А прямо сейчас Mogwai и Luca Testa, Metropolis на Центр FM.

Вы слушаете «Призматик» с «Тиесто» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+. Реклама.

0: которых неразрывно связано с риском получения ребенка. С Максфлайном.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты

0: Сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете «Призматик» с «Тиесто» на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+. «Тиесто». Диджей номер 21 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль «Глобальная сцена». Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное радиошоу «Тиесто Призматик». С пешелитетом на танцевальном радио Беларуси Центр FM по средам в 22:00.
1: Fast track to a new era.

Вы прислали Тиесто на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Мы прослушали Лутс, Эфенали, Карл Би, Твайлайт, Никос и Роа, Чинки Минки и Костин, Паранойя. А это Динкс и Рауш, No Relaxin'.

Только что звучал Floor Fila Eddy от Джакарта, One Desire. До этого DJ Guest List и Leopard 2000, Special Touch, а также Walton, TMK, Caroline, Roxy, Horizon. Ну а прямо сейчас настало время для последнего трека на этой неделе в этом эпизоде Prismatic с Tiësto на Центр FM. И это Nico, The Place.

0: прибыли, неразрывно связаны с риском получения ребенка. С Максфлайном.
1: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
2: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.

0: What is
1: как
0: up,
1: дела? Вы слушаете Expert Only с Джоном Саммитом на Центр FM. Я начал этот микс с моего нового трека с Килиманджаро, это Time With You, и он с моего альбома Control Escape, который уже вышел. Мне очень нравится этот трек, но его трудно играть на моих больших сетах на главных сценах. Так что здорово, что можно поставить его в шоу и играть в более камерной обстановке. Этот трек определенно для вечеринок, после фестиваля, для отдыха с друзьями, в стиле Speak Easy Lounge. И нет ничего, что я люблю больше, чем хорошие, четкие треки.
0: Also, the album has been out for a month now.
1: Кстати, альбом уже месяц, и я очень рад реакции. Думаю, в нем есть что-то для каждого, и я очень горжусь своей работой. И должен сказать, предстоящий арене тур в поддержку альбома будет просто безумно. Я работал над ним без остановки, и не могу дождаться, чтобы показать его вам. Итак, сегодня я хочу поделиться с вами отличной новой музыкой, включая треки от Adam Pankey, Slake, Devolt, Volcoder, Marion и Slater, Prosper и многих других. А первым у нас идет классика. Это Bonten с треком «Личный вопрос». Находка от Hot Creations из тех времен, когда люди действительно танцевали. А на танцполе было меньше телефонов. Давайте начнем. Это Центр FM.

0: звучали Эдом Тенни и Долди с треком We Are.
1: Это новый трек на Экспресс Only, мне он очень нравится, и мне нравится, что делают эти ребята. А перед этим был Dear Jay с треком Space Band. Свежо и энергично. Продолжим в том же духе. Далее Сэпиан и Авив Сэп. Надеюсь, правильно произношу с их новым треком Deep House Pumpin'. Он только что вышел на Black Book и делает именно то, что обещает название. Это Экспресс Only с Джо Сан на Центр FM. Танцевальном радио Билайн. Экспресс Only Radio.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine, ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

FM. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит.